0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гуанго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радио Са.
16: Аич Радио Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
6: Аңлаватканыңлар Туркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
8: Гидар радио Мурия Туркия.
7: Ини адалах радио Суара Туркия.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkia.
1: Efir da Turkia ovoz radio.
19: It Turkia hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петер Шия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
14: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амрия Тюркия.
6: Ини адала радио суара Тюркия.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонпо Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Дипплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эво и фонетис Тюркия.
8: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидарри диамурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
10: It Turkiye hangya radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гиплеер, Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Saday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: ズボルはグラスオットナトルキエ。
16: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
3: イッツトルキエハンギアラジオや。
5: オブデラジオグラストルキエ。
7: トルキエウヌラジオス。
0: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
3: Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gaýtga tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak antena arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag boluň.